0: Vara aceasta te răcurești cu muzica faină de la Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența!
2: Приступила к производству компьютеров персональный спутник.